Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Vespa Cognac, du Siachtou la CFR, Шурвояр не Алуна, а позже Дальцевая мать, дела себе Тавуна, du Siachtou la CFR, Шурвояр не Алуна.

Вах кана кулава залажна хам кусандис. Вах кана кулава залажна хам кусандис. Тапшур мишна каридис, шурва ун хузандис. Тапшур мишна каридис, шурва ун хузандис. Фюрек пели гаила, Аллах рикел ганаза, як укудна каридис.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Найди «Прибой ТВ» в своем телевизоре.
3: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри «Прибой ТВ».
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал «Россия-1», НТВ.

0: ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ Спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях Прибой, Европа Плюс, Русское Радио, Дорожное Радио, Авторадио и Хит ФМ. Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Всем хочу пожелать доброго утра из эфирной студии «Радио Прибой». Четверг и 3 у нас сегодня сентября. Работаем в эфирной студии «Радио Прибой» до 12.00. Расул Алибеков, только лучшая музыка. Итак, рабочий день впереди. Поехали.
1: «Радио Прибой». Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация.

0: имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленингент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Итак, о погоде в самом лучшем, распрекрасном городе, созвездии галактики Колесо Телеги. А вот в городе Махачкале сейчас 24 градуса тепла, ясная погода, днем плюс 26, ясная погода. Кстати, на этой неделе, в завершении рабочей трудовой недели, в субботу и в воскресенье, у нас, в общем-то, ожидаются слабые осадки, слабенькие такие осадки, да. Ну, не будем пугать людей, скажем, слабые осадки. На самом деле осадки-то слабые. Вот, сегодня ветра нет, сегодня дождя нет. В общем, очень хорошая погода у нас сегодня на протяжении всего дня сохранится. Так что наслаждаемся лучшей погодой, теперь уже с пометкой осенней. А соседа встретил, быстренько Митрич говорит, быстренько, говорит, собираюсь, говорит, идти, говорит, к зубному. А ты знаешь, говорит, Рассел, говорит, вот сегодня, говорит, идти к зубному, это вот зубной, это, наверное, вот хороший зубной. Я говорю, ну понятно, хороший зубной, это половина бюджета африканской страны. Вот, Митрич говорит, ну хорошо было в детстве, когда-то в детстве зубная фея давала тебе денежку за каждый выпавший зуб. И ты считал это хорошая сделка. Я говорю, ну только повзрослев, Митрич, и придя к стоматологу, ты начинаешь понимать, что это был просто кредит. Всем доброе утро, хорошего настроения. Поехали дальше.

0: sure they're from another planet.
1: Wouldn't it be good, oh, so
2: Мне очень нравится творчество этой группы, мне очень нравятся песни в исполнении этой банды, которая называется Down Low. Скажите, ну а как же рок? Ну, рок роком, работа работой. В немецком городке Кайзерслаутерн, увлеченные любовью к музыке, два молодых человека, ранее бывшие американскими солдатами, Джо Томпсон и Даррел Текер, решают создать группу Down Low. А теперь о названии. Что такое Down Low? Название берет начало от крылатой фразы бывшего обиходе 90-х. Тогда было модно говорить «keep it down low», что на сленге означает «это должно остаться между нами». В общем, записали в 95-м году первый свой, скажем так, трек, ну а затем пошло-поехало. «Wouldn't It Be Good» — одна из самых лучших песен творчества этой великолепной команды.
3: Реклама.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Cybox, Dugabo, Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrello и Farfetch, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
8: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988 292-47-47.

0: Диана Гаджиева новости будет читать. Она говорит, ну что, наступил тот самый день, когда горят костры рябина, ленты соцсетей заполняются шутками про перевернутый календарь. Я говорю, да, 3 сентября уже много лет главная интернет-дата в России. А вообще песни 3 сентября уже более 30 лет, Диан. Первый раз дядя Миша Шуфутинский исполнил ее, по-моему, в 93-м году. Но долгое время это была просто лирическая песня про расставание. Днем прощания песня стала в 2011-м, когда пользователи соцсети растащили строчки на всевозможные мемы. С тех пор 3 день сентября — это не просто случайная дата в календаре, а повод хоть раз за день напить себе под нос «Я календарь переверну», ну и отправить друзьям смешную картинку. Так, впереди у нас новости. Да, Диана Гаджиева.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране стартовала всероссийская кампания вакцинации от гриппа. 3 мусоросортировочных комплекса появятся в Дагестане. И махачкалинская «Динамо» проиграла «Зениту». Теперь подробно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме официально объявила о старте всероссийской прививочной кампании против гриппа. По ее словам, вакцины уже начали поступать в регионы. В предстоящем эпидсезоне планируется охватить прививками до 60% населения страны, а в группах риска не менее 75%. Глава ведомства подчеркнула, что вакцинация остается самым надежным способом профилактики. Особое внимание уделяется детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет и медработникам. Минсельхоз представил проект приказа, устанавливающего порядок формирования и ведения перечня растений, в отношении которых допускается использование пестицидов, зарегистрированных до 1 сентября 2027 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что приказ будет действовать до сентября 2032. 3 мусоросортировочных комплекса и 3 полигона строятся в Дагестане в рамках новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Объекты в Дербентском и Кумтак-Калинском районах планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Завершение строительства в Хасавюртовском районе ожидается во втором квартале того же года. Ход строительства и организацию вывоза мусора обсудили на совещании под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Отдельное внимание он уделил контейнерным площадкам. До конца года в республике должны создать 500 новых, а также обеспечить своевременный вывоз отходов, их мойку и дезинфекцию. Современный спортивный комплекс планируется построить в Дербентском районе Дагестана. Объект будет включать просторный зал для единоборств, тренажерный зал, а также комфортные душевые и раздевалки. Рядом расположены действующий стадион, спортивная школа и поликлиника. Таким образом, в районе формируется полноценный кластер для занятий спортом и поддержания здоровья. Махачкалинская «Динамо» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России проиграла «Зениту». Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев поля со счетом 3-0. Теперь дагестанская команда занимает последнее 4-е место в своей группе, набрав в 3 играх лишь 1 очко. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Что скажешь по поводу новостей? Сказала мне, спросила, вернее, у меня Диана Гаджиева. Я говорю, ничего могу сказать. Все четко, все замечательно. Самые актуальные новости к этому часу. Вот. И не будешь хохмить? Я говорю, ну как не буду? Буду еще как. Она говорит, про что? Я говорю, про вакцинацию. Она говорит, расскажи. Я говорю, ну вот, например, жена встречает мужа и говорит, ты где так долго шатался? Муж говорит, вакцинировался. Жена говорит, а почему от тебя алкоголем пахнет? Муж сказал, это побочный эффект.

0: «Любовь ракета» — это настоящий взрыв эмоций в этой песне. Трек сочетает в себе современное звучание и фирменный стиль группы, который уже более 2 десятилетий покоряет сердца слушателей. Дуэт «Рефлекс» вновь доказывает, что их музыка — это не просто песни, а настоящее произведение, конечно же, музыкального искусства. Ну, кому нравится, естественно. 8:10 в Махачкале, четверг, 3 сентября, день продолжается. Доброе утро, здравствуйте. Далее реклама спонсора. Я же вас приветствую и желаю вам солнечного, прекрасного настроения. В эфирной студии «Радио Прибой» не только кнопки жмет до 12:00. Расул Алибеков.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8. My name is Commander Tom. You're on board of our spaceship Voyager X-5M on our flight through the Andromeda

0: Когда-то под их хиты плясали на дискотеках СССР. Silicon Dream, легенда 80-х. А что было? Были танцевальные песни, положенные на бронебойные дискоритмы, наполненные грустной мечтательностью, волнующей атмосферой. В сочетании с редким тембром вокалиста, одновременно невероятно приятным и легко узнаваемым, проект Silicon Dream, детище великого мечтателя из Германии Клауса Мюнцерта. Вы знаете, это был просто тот человек, который создал сэмплерную музыку, который произвел настоящую революцию в головах меломанов. В нашем эфире раритет. Именно так называлась песня, которая прозвучала на радиоприбой.
1: Реклама.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода. Коротко о погоде. Сейчас 25, днем плюс 26, без дождя и без ветра.
1: Прибой. Осень. С любимым радио. Ярко, тепло

0: А часто спрашивают меня, да и не только меня, моих коллег, о чем, собственно говоря, эта песня, что за песня, кто поет. Песню поет наш друг Руслан Тупиев. А фольклорная основа – типичный пример устного народного творчества, где через фантастические образы выражается тоска. По справедливости, эта песня часто используется, исполняется как шуточная или же застольная, но в ее основе лежит глубокая социальная тема – стремление простого человека, конечно же, к лучшей доле. Суровая реальность, горы, скалы, речки вдруг волшебным образом превратится в источник изобилия и достатка для бедного человека. 8:35, время московское. Всем доброе утро, это Радио Прибой. Идем дальше.
1: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: забудь.
1: Пробки на дорогах.
2: Вчера туристы задают вопрос мне, а что представляет собой улица с односторонним движением в городе Махачкале? Я говорю, вы знаете, это улица, на которую в тебя могут врезаться только сзади. Вот что я еще мог сказать. Вот, собственно говоря, такая вот ситуация дорожная. У нас город забит, просто-напросто забит. Мало того, что он забит, еще и тут безобразнейшее движение в городе Махачкале. Вот безобразнее движение в городе, чем в Махачкале, нет, по-моему, нигде в мире. Троллейбусное кольцо, проспект Имама Шамиля до Агасиева. В общем-то, все красным выделено. А в сторону города, далее центр города Махачкалы, въезд в город Махачкалу. Ярахского улица, это что за улица у нас? У нас проспект Имама Шамиля, улица Примакова под мостом в этом направлении, улица Булача, проспект Насрудинова, проспект Петра Первого. Все, в общем-то, красным выделено. Бензин, наверное, появился, да? Вот, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Еще хотелось бы, конечно же, обратиться к этим водителям, которые вот этими дальними ПТФ-фарами или потварниками. В общем-то, ребят, вы создаете, реально, люди жалуются, вы создаете проблемы для людей. У нас и так люди не приучены переходить дорогу, где положено, не переходят в неположенном месте. И освещение встречного автотранспорта вашими ПТФ-фарами, подфарниками и так далее, которые режут как сварка, просто, знаете, создают ту ситуацию, что людей не видно, которые переходят дорогу именно из-за вас. Я не знаю, почему вот у нас тут принято вот так вот все братья вроде бы, да, и сестра, как принято говорить. Но почему вы делаете все для своих братьев и сестр? Как вы говорите, почему вы делаете для них то, что им не нравится? Не надо этого делать. И к работникам ГИБДД хотелось бы, наверное, еще раз обратиться. Нужно часто проводить эти рейды. И причем, знаете, не выборочно так, а просто лишать прав и ставить машины, наверное, все-таки, кто нарушает, на штрафстоянке. Именно таким образом, я думаю, это мое личное мнение, мы, наверное, все-таки сможем навести порядок в городе Махачкале, в самом лучшем городе нашей страны.

0: Когда-то очень давно, в конце 80-х годов, малоизвестная команда из Алматы едва сводила концы с концами, изредка выступая в пределах Казахстана и работая в Казахконцерте с урезанными ставками. Но казалось, еще немного, и группа распадется, так и не узнав, что такое настоящая слава. Но случилось чудо по имени... Помогла песня о девушке с необычным для наших широт именем. Родилась песня о девушке, которая уехала в далекую страну. Конкретной Джулии, которой она была бы посвящена, конечно же, не существовало. Но позже неизбежно появились девушки, которые утверждали, что хит А-студио списан именно с них. Вообще, знаете, имя Джулия оставило богатый след в популярной музыке. Свои Джулии есть у Битлз, Смоки, Юритмикс, а также Криса Ри и многих других артистов, стоять в ряду которых весьма и весьма почетно. Великолепнейшая песня «Джулия» в исполнении группы А-студио на волнах «Радио Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог. Проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения. Взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
8: Табасаранская поговорка. Харсари чаб губ зубка
9: дабцуру. Каждый пожнет то, что посеет.
8: Радио «Прибой».

0: Диана Гаджиева, которая сейчас будет читать новости из ваших этих радиоприемников, музыкальных центров и из ваших телефонов. Мобильный, где вы слушаете радио «Прибой», сказала: ты знаешь, вот слушаю эту песню и вот думаю, когда же была самая счастливая пора в жизни? Там не было никаких неприятностей, это, наверное, был все-таки детский сад. Я говорю: да, Диан, ты знаешь, самая счастливая пора в жизни – это когда у тебя только две неприятности – это тихий час и манная каша. Все остальное – это просто, знаешь, формальность. Old Gods of Asgard – великолепнейшая банда. А в финале часа на волнах нашей радиостанции. Впереди у нас свежие новости, и на них мы сейчас сделаем небольшую остановку. Но прежде сверим часы, у нас всегда все точно. Это «Радио Прибой».
1: В Дагестане 9 часов утра. На «Радио Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Корпорация МСП расширяет меры поддержки инвестиционных проектов в сфере туризма. В Дагестане возбудили уголовное дело после избиения школьницы, и в Махачкале появятся новые остановочные пункты с торговыми павильонами. Теперь подробно. Корпорация МСП совместно с органами исполнительной власти субъектов осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на создание и развитие объектов туристической инфраструктуры, в том числе объектов дорожного сервиса, коллективных средств размещения и других. Инициаторы инвестиционных проектов могут воспользоваться рядом мер поддержки финансового и нефинансового характера для начинающих бизнесменов, у которых есть идея, но не хватает опыта в оформлении документов, работает Центр поддержки инвестиционного кредитования. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как в сети появилось видео расправы над несовершеннолетней девочкой. 27 августа на территории футбольного поля одной из городских школ Махачкалы подростки окружили сверстницу и жестоко избили ее. После того, как кадры насилия разошлись по социальным сетям, на них обратили внимание правоохранительные органы. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия. В Хасавюртовском районе восстановят гидротехнические сооружения для защиты 4 сел. Общая протяженность превышает 25 километров. Благоприятная погода позволяет подрядчику задействовать максимум спецтехники и одновременно вести отсыпку и уплотнение грунта на нескольких участках. На сегодня выполнено 25% общего объема работ. Специалисты переместили свыше 180 тысяч кубометров грунта и подготовили 6 километров защитных валов. Администрация Махачкалы опубликовала дизайн-проекты новых остановочных комплексов, которые планируется установить на улицах города. Как сообщалось ранее, всего предусмотрена поэтапная установка 105 объектов. Часть из них будет без торговых павильонов. Дагестанский боец UFC Ризван Куниев проведет следующий поединок против одного из сильнейших тяжеловесов организации Александра Волкова. Бой российских микс-файтеров состоится 24 октября на турнире, который примет Абу-Даби. Поединок станет одним из центральных событий и важным шагом для спортсмена в борьбе за место среди сильнейших тяжеловесов организации. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Расскажу про остановки автобусные. Вы знаете, то ощущение, когда ты приходишь на свое обычное время на автобусную остановку, а твои люди уже уехали, и ты едешь в автобусе с чужими тебе людьми, а внутри пустота и отчаяние. В эти утренние часы «Радио Прибой» желает вам доброго утра и солнечного настроения.

0: Знаете, современной молодежи сложно понять, что такое культовая песня. Они слушают музыку из плейлистов на смартфонах или через портативные Bluetooth-колонки, и это создает разрыв восприятия. В прошлом, когда собирались компании, гитара всегда была неотъемлемой частью этих встреч. Песня «Не спеши» неизменно звучала под ее аккомпанемент. С удовольствием мы ее слушали, правда, в исполнении группы «Чайф», а не Татьяны Куртуковой. Но здесь тоже неплохо получилось. Реклама спонсора, ее никто не отменял. Ну а далее Hertz, они расскажут историю под названием «Stay» под руководством Расула Алибекова.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8. Waiting for the right time.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Как-то здесь сидели на собрании и решали один вопрос. Думали, гадали, должны ли популярные песни нести в себе смысловую нагрузку? Ну, ответ на этот вопрос мы получили в 90-х годах прошлого века, когда смогли по достоинству оценить западный шоу-бизнес и использовать его методы и приемы для достижения своих целей. Чего только стоит вот эта вот песня в исполнении Александра Нестора Хадауэя. Великолепнейшая песня из прошлого, здесь просто без комментариев.
1: Погода.
0: Смысловая нагрузка, ну да, естественно, все великолепно, все здорово, все замечательно. Других песен просто не держим. 25 сейчас, днем плюс 26. Я о погоде, ветра нет, дождя тоже, но ветра так особо нет, скажем так.
2: Раз.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Далее музыкальное оформление этой песни сочетает классическую шансонную аранжировку с заряженной рок-гитарой, что придает песне, конечно же, драматизм. Но в целом песня о принятии утраты и движении вперед. «Вокзалы одиноких душ». Кому обязаны? Стасу Михайлову и Мину Агаларову. Это новая песня, это была премьера в нашем эфире. И сегодня одна из самых лучших в их творчестве. Давайте послушаем.

0: Реклама.
1: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет. А также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Теперь немного о песне и об исполнителе. Просили. Это песня с ярким кавказским колоритом, живое звучание дамбура, традиционно кавказского инструмента в сочетании с проникновенным вокалом Рамазана Кулиева и современной аранжировкой, не буду говорить какой, создает особое настроение, теплое, свободное и ностальгическое. Да, и. Многие отмечают, что трек отлично подходит для вечерин, вечерних прогулок, поездок, горных пейзажей, семейных праздников или свадеб. Ты как судьба. В общем, для моментов, когда хочется ощутить настоящую кавказскую душу. Далее реклама спонсора, а на данный момент у меня все. Eiffel 65, Too Much of Heaven, далее по плану.
1: Cardgv – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Cardgv – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: осень, новый сезон, новые эмоции, новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране стартовала всероссийская кампания вакцинации от гриппа. 3 мусоросортировочных комплекса появятся в Дагестане. И махачкалинская «Динамо» проиграла «Зениту». Теперь подробно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме официально объявила о старте всероссийской прививочной кампании против гриппа. По ее словам, вакцины уже начали поступать в регионы. В предстоящем эпидсезоне планируется охватить прививками до 60% населения страны, а в группах риска не менее 75%. Глава ведомства подчеркнула, что вакцинация остается самым надежным способом профилактики. Особое внимание уделяется детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет и медработникам. Минсельхоз представил проект приказа, устанавливающего порядок формирования и ведения перечня растений, в отношении которых допускается использование пестицидов, зарегистрированных до 1 сентября 2027 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что приказ будет действовать до сентября 2032. 3 мусоросортировочных комплекса и 3 полигона строятся в Дагестане в рамках новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Объекты в Дербентском и Кунтаркалинском районах планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Завершение строительства в Хасавюртовском районе ожидается во втором квартале того же года. Ход строительства и организацию вывоза мусора обсудили на совещании под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Отдельное внимание он уделил контейнерным площадкам. До конца года в республике должны создать 500 новых, а также обеспечить своевременный вывоз отходов, их мойку и дезинфекцию. Современный спортивный комплекс планируется построить в Дербентском районе Дагестана. Объект будет включать просторный зал для единоборств, тренажерный зал, а также комфортные душевые и раздевалки. Рядом расположены действующий стадион, спортивная школа и поликлиника. Таким образом, в районе формируется полноценный кластер для занятий спортом и поддержания здоровья. Махачкалинская «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России проиграла «Зениту». Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев поля со счетом 3-0. Теперь дагестанская команда занимает последнее 4-е место в своей группе, набрав в 3 играх лишь 1 очко. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: считаю.
1: Мое личное мнение, хотелось бы, конечно же, чтобы в современных песнях была художественная составляющая, а не вот эти вот обиходные слова, которыми мы пользуемся часто в быту. И тогда, я думаю, песня была бы намного лучше. Что могу сказать по поводу песни? Да ничего не буду говорить. Стас Пьеха в нашем эфире. Далее реклама спонсора. 10 часов и 10 минут. Время московское. Доброе утро. Здравствуйте. Новый час. Бримбек Сайханов и Диляра Надырова не открыли. Продолжение, несомненно, последует. Кто будет петь далее, расскажу прямо сейчас.
2: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Вспомни, что было.
1: Но здесь, конечно же, есть литературная и художественная составляющая в той песне, которую сейчас будет исполнять Хулио Иглесиас в нашем эфире. Песня называется «Байла Морена». «Байла Морена» переводится как «Танцуй, красотка». Итак, старое доброе лучшее в исполнении именитых звезд мировой эстрады на радио «Прибой». Поехали!
4: Баха

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей: 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: «Хит ингушарап свали, ганч идабик арабалак иш».
10: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне.
11: Радио «Прибой».

0: Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали.
1: Сияй.

Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года. Для детей.

0: Если гореть, то ярко сиять. Если жечь, то жечь дотла.
1: Самый яркий свет. Не просто красивая легенда, а очень красивая легенда о Возрождении. Вы знаете, у этой песни достаточно тяжелое, мощное рок-звучание, которого ранее не было в совместных работах. Я так понимаю, на этот раз музыканты пошли на стилистический эксперимент, и у них, в общем-то, это все получилось, то, что было задумано.
2: Это Феникс.
1: Полина Гагарина. Ну и баста в нашем эфире. 10:35, время московское, 3 у нас сегодня сентября, четверг. День продолжается. Что касаемо ваших заказов, друзья мои, ваши заказы исполняются в рамках программы «Час желаний» с 12 до 13.00, а не в это время.
3: Реклама.
4: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе побеждать!
10: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Ровно через 20 минут в законные права нашей радиостанции, эфира нашей радиостанции, вступит программа «Ретро», где будут звучать хиты прошлого в режиме настоящего. Далее же реклама спонсора. Дальнейшую эстафету принимает Алена Свиридова. Она расскажет историю про то, что называется «Розовый фламинго». Вроде бы все пока. А это был Робби Уильямс, кстати, «No Regrets».
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: прямо сейчас у нас новости, ну а затем программа «Ретро». Диана Гаджиева уже готова.
1: В Дагестане 11 часов.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Корпорация МСП расширяет меры поддержки инвестиционных проектов в сфере туризма. В Дагестане возбудили уголовное дело после избиения школьницы, и в Махачкале появятся новые остановочные пункты с торговыми павильонами. Теперь подробно. Корпорация МСП совместно с органами исполнительной власти субъектов осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на создание и развитие объектов туристической инфраструктуры, в том числе объектов дорожного сервиса, коллективных средств размещения и других. Инициаторы инвестиционных проектов могут воспользоваться рядом мер поддержки финансового и нефинансового характера для начинающих бизнесменов, у которых есть идея, но не хватает опыта в оформлении документов, работает Центр поддержки инвестиционного кредитования. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как в сети появилось видео расправы над несовершеннолетней девочкой. 27 августа на территории футбольного поля одной из городских школ Махачкалы подростки окружили сверстницу и жестоко избили ее. После того, как кадры насилия разошлись по социальным сетям, на них обратили внимание правоохранительные органы. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия. В Хасавюртовском районе восстановят гидротехнические сооружения для защиты 4 сел. Общая протяженность превышает 25 километров. Благоприятная погода позволяет подрядчику задействовать максимум спецтехники и одновременно вести отсыпку и уплотнение грунта на нескольких участках. На сегодня выполнено 25% общего объема работ. Специалисты переместили свыше 180 тысяч кубометров грунта и подготовили 6 километров защитных валов. Администрация Махачкалы опубликовала дизайн-проекты новых остановочных комплексов, которые планируется установить на улицах города. Как сообщалось ранее, всего предусмотрена поэтапная установка 105 объектов. Часть из них будет без торговых павильонов. Дагестанский боец UFC Ризван Куниев проведет следующий поединок против одного из сильнейших тяжеловесов организации Александра Волкова. Бой российских микс-файтеров состоится 24 октября на турнире, который примет Абу-Даби. Поединок станет одним из центральных событий и важным шагом для спортсменов в борьбе за место среди сильнейших тяжеловесов организации. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.
2: Важно понимать, что не всякая популярная песня прошлого – великое произведение искусства. На успех влияют и конъюнктурные факторы, и вкусы эпохи, и, конечно же, случайность. Таким образом, когда мы называем песню прошлого великим произведением искусства, мы имеем в виду ее способность выходить за рамки простого развлечения, становиться частью культурного наследия, говорить с людьми на языке вечных истин. На этом и будем говорить языке. Прямо по курсу у нас программа «Ретро». Старые добрые песни в режиме настоящего. Итак, всем доброе утро и хорошего настроения. Расул Алибеков, поехали!

0: В этой песне описана ситуация человека, который оказался без работы и был подвержен стрессу. Его семейные отношения на этом фоне и возникающее чувство одиночества и отчаяния. Питер Гэбриэл здесь предложил исполнение песни дуэтом, где вторым вокалом должны прозвучать слова поддержки и одобрения для главного героя. Но дама должна быть рядом. Эту роль он предлагает певице, которую звали Долли Партон, но получил от нее неожиданный отказ. Тогда же Питер Гэбриэл предлагает дуэт своей давней подруге, певице Кейт Буш, которая и в своем сольном творчестве была в тот период на волне успеха. Это был период 1986 года. Ну и что из этого получилось? Мы слышим их голоса. Великолепнейшие голоса, великолепнейшие песни под названием «Don't Give Up». Никогда не сдавайся на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12.

0: Удачное сочетание танцевального ритма, синтезаторной мелодики и радиоформатных припевов. Ну, в общем-то, что делало их музыку идеальной для танцпола, в этом-то, наверное, есть секрет. Их популярность, их хиты звучали на дискотеках по всей Европе, а в СССР, группа обрела культовый статус. Даже спустя десятилетия их песни остаются популярными и часто включаются в ретро-плейлисты, ну, по крайней мере, нашей радиостанции. Таким образом, Bad Boys Blue действительно заслужили звание одних из величайших представителей диско-эпохи, чьи песни остаются актуальными и, конечно же, любимыми многими поколениями слушателей. Надо пойти кофейку накатить, а то что-то устал я. Ну, конечно же, полдня работаю в эфире. Это программа «Ретро», радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Nancy's in the house, 1998. Flames of love.

0: Вы знаете, есть такие песни, которые, знаете, словно сопровождают тебя всю жизнь. Они идут где-то с тобой параллельно. Вот я не могу вспомнить, когда я впервые услышал песню под названием «Flames of Love». Может быть, на школьной дискотеке, может быть. Ну, а может, краем муха из чего-нибудь магнитофона или же из окошка где-то доносилось в воскресенье, где-то когда-то. Первым делом, считая себя фанатом рока, счел песню откровенной попсой. Но как ни назови, она звучит и сейчас. Когда вот ставишь хит «Фэнси», то слушаешь себя самого из далекого прошлого. И это, конечно же, не может не трогать. На советских дискотеках 80-х безраздельно правили немцы, пришедшие на смену итальянцами. Это было не только Modern Talking, Bad Boys Blue, но и загадочный персонаж в темных очках по имени Фэнси. И он был ничуть не менее популярен. Как его звали? Его звали Манфред Алоис Зигит. Именно он отметился сейчас в нашем эфире. У меня на сегодня все. Я завершил свою работу в эфире «Радио Прибой» и ухожу. До завтра. Услышимся здесь же. Расул Алибеков.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Судахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране стартовала всероссийская кампания вакцинации от гриппа. 3 мусоросортировочных комплекса появятся в Дагестане. И махачкалинская «Динамо» проиграла «Зениту». Теперь подробно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме официально объявила о старте всероссийской прививочной кампании против гриппа. По ее словам, вакцины уже начали поступать в регионы. В предстоящем эпидсезоне планируется охватить прививками до 60% населения страны, а в группах риска не менее 75%. Глава ведомства подчеркнула, что вакцинация остается самым надежным способом профилактики. Особое внимание уделяется детям, беременным, людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет и медработникам. Минсельхоз представил проект приказа, устанавливающего порядок формирования и ведения перечня растений, в отношении которых допускается использование пестицидов, зарегистрированных до 1 сентября 2027 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что приказ будет действовать до сентября 2032. 3 мусоросортировочных комплекса и 3 полигона строятся в Дагестане в рамках новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Объекты в Дербентском и Кумтак-Калинском районах планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Завершение строительства в Хасавюртовском районе ожидается во втором квартале того же года. Ход строительства и организацию вывоза мусора обсудили на совещании под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова. Отдельное внимание он уделил контейнерным площадкам. До конца года в республике должны создать 500 новых, а также обеспечить своевременный вывоз отходов, их мойку и дезинфекцию. Современный спортивный комплекс планируется построить в Дербентском районе Дагестана. Объект будет включать просторный зал для единоборств, тренажерный зал, а также комфортные душевые и раздевалки. Рядом расположены действующий стадион, спортивная школа и поликлиника. Таким образом, в районе формируется полноценный кластер для занятий спортом и поддержания здоровья. Махачкалинская «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России проиграла «Зениту». Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев поля со счетом 3-0. Теперь дагестанская команда занимает последнее 4-е место в своей группе, набрав в 3 играх лишь 1 очко. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: осень. Тонкий запах листвы. Сладкая дымка летних воспоминаний. И новая музыка.
1: Час желаний. С Адамом Будагиловым.
2: С Адамом Будагиловым.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшение компании «Перс», «Эмпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Час желаний на радио «Прибой».
8: Радиостанция «Прибой» приветствует всех слушателей, друзья мои, в новом музыкальном часе. Это программа «По заявкам». А мы стартуем, и наш номер 8-988-291-1007. Можете писать на Макс либо на WhatsApp, чтобы вы могли передать приветы, поздравления, заказать песню в эфире самого народного радио. Меня зовут Адам, всем салам алейкум. И спонсор программы «Чье желание» – ювелирный салон «Росювелир». Это эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

Друзья мои, многие поэты, писатели, художники находили, конечно, в осени источник вдохновения. Например, Александр Пушкин восхищался осенней природой, называя ее унылой порой, но при этом отмечая ее прощальную красу. И однако, друзья мои, стоит учитывать, что осень также может быть связана с дождливой, ветреной погодой, ощущением увядания и грусти. Совсем не грустно и не уныло. Сегодня в столице Дагестана плюс 26, в Москве сегодня плюс 18-20, и оттуда наше одно из первых писем долетело на наш портал на 8-988-291-1007 на программу «Чаша желаний». Вот такого содержания. Здравствуйте. Для Аиды из Дербента. Привет из Москвы. И вот этот парень вечно хочет солнце от Ираклия. Сегодня мы подарим для Аиды из Дербента от этого молодого человека из Москвы солнце от Елены Терлеевой, которая сегодня, кстати, светит и в Москве, и в Махачкале. Делаем громче для Аиды из Дербента.

0: час желаний.
1: Четверг, 3 сентября, друзья мои, на дворе продолжается осень, прекрасная пора, и программа «Час желаний» ждет ваше сообщение, чтобы передать своим близким, родным, друзьям, поздравлять, и просто слушать песню тоже можете заказать 8-988-291-1007. Итак, программа по заявкам. Здравствуйте, мое самое любимое радио «Прибой». Салам алейкум, Адам. Валейкум салам. Пишет вам ваша постоянная слушница Радмила с Хасавюрта. Мы на работе с моей доброй напарницей Розой, а другая напарница наша, Тойрат, гуляет сегодня на свадьбе. Вот и нам захотелось с Розой немного поплясать, потанцевать. Мы тут посоветовались и решили поставить для нас песню «Когда звучит тамбур». Ну что ж, Роза, для вас, Радмила, для вас, пусть ваша подруга гуляет, вот Тойрат гуляет на свадьбе, вы же ничем хуже не попляшете и не отдохнете. Итак, песня безымянного такого автора «Когда звучит тамбур», специально для вас звучит в программе «Час желаний». Делайте громче, это для вас.

0: желаний.
1: Уважаемые слушатели программы «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
7: 12:36, точное московское время. Друзья мои, на волнах радио «Прибой», программа по заявкам. Вы тоже можете писать к нам на 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp. Итак, следующее сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой». В этом часе не хватает песни Магомеда Абасова. Включите «Будь счастлива» для Залмы и Сары от «Счастливой». Это сообщение. Спасибо, тоже написала нам «Счастливая». Что ж, отличный трек. Мы с удовольствием поставим. И думаю, все вместе мы сейчас будем слушать, наслаждаться следующими минутами. Для Залмы и для Сары от «Счастливой» звучит эта песня на волнах радио «Прибой».

0: «Час желаний». С Адамом Будагиловым.
1: Ну что, друзья мои, программа продолжается. 12:40, время в Дагестане. Вы слушаете радио «Прибой», и здесь программа по заявкам. Следующее сообщение вот такое вот. Ассаламу алейкум, Махачкала, Дагестан, всем слушателям. В Нью-Йорке сейчас 3:50 утра, с раннего утра слушаю вас. Для всех слушателей Адриана Челентана из Нью-Йорка, мира всем. Вот, не спят и в другом конце, в другом конце планеты. И вот не подписался наш слушатель, зато пожелал мира и хорошую песню дарит нам всем в ранний час из Нью-Йорка в Дагестан, где прекрасная погода и отличная осень. Давайте слушать эту песню Адриана Челентана на волнах радио «Прибой».

0: «Час желаний». Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия. УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
12: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».
13: Друзья мои, последние ноты дневной программы по заявкам «Час желаний». 12.51 точное время. Итак, сообщение вот такое следующее. Приветствую радиостанцию «Прибой». Хорошего дня всем и моим близким из Новокули. А можно Ульзану Максудову «Бура-бура» «Борчала» вот написали в финале. Ну что, с большим удовольствием включаем Ульзану Максудову для всех наших слушателей, для всех близких ваших и из Новокули. И делайте громче Ульзана Максудова на радио «Прибой».

0: желание.
1: Дамы и господа, 17-18, ждем ваше сообщение уже сегодня вечером, друзья мои. А пока напомню, спонсор программы «Чье желание» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, а гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав планирует включить новые исследования в программу диспансеризации. В Махачкале почтили память соотечественников, погибших в терактах. И более 11 тысяч жителей Дагестана остались без электричества. Теперь подробно. Минздрав России планирует обновить порядок диспансеризации, в том числе за счет расширения гарантий для участников СВО и добавления новых исследований. Мера направлена на повышение качества и индивидуализацию медицинских осмотров. В приоритетном порядке закрепляется оценка и репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Она будет проводиться поэтапно по возрастным группам одновременно с прохождением обычного профилактического осмотра или диспансеризации. В Махачкале состоялось возложение цветов к мемориалу славы погибших сотрудников МВД. Напомню, что ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям, произошедшим в сентябре 2004 года в Беслане, Северной Осетии, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли более 300 человек. В этот день страна отдает дань памяти тысячам соотечественников, которые погибли в различных террористических атаках. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 8 населенных пунктах и частично в Каспийске. Без света остались более 11 тысяч человек. По данным МЧС Дагестана, восстановительные работы ведут 4 бригады специалистов. Ориентировочное время подачи электроэнергии – к 20 часам. Первый на юге России форум-выставка «Вектор» соберет десятки строительных и девелоперских компаний, риэлторов, маркетологов и инвесторов 8-9 сентября в махачкалинском комплексе «Аллея Резорт». Участники смогут найти партнеров, заключить контракты и узнать о новых трендах рынка. Девелоперы представят проекты от эконом до премиум-класса. Агентства недвижимости и брокеры смогут договориться о повышенных комиссиях и эксклюзивных скидках. В Дагестане до конца года ожидается поставка 141 нового автобуса большого и среднего класса. Кроме того, для обслуживания межмуниципального маршрута Махачкала-Каспийск приобретено 11 автобусов среднего класса. Наряду с обновлением парка ведется работа по цифровизации отрасли. Системами безналичной оплаты проезда и видеонаблюдением оснащены около 80% автобусов. Отображением информации о движении транспорта по маршруту на картах 2GIS и Яндекс.83. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Реклама. 6 сентября, 16.15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Вахт катапара, мяхсул хилан атапара.
2: Время тянуть, из руки зерно упустить.
0: Радио «Прибой».

0: Качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Радио «Прибой».
9: Отличный день, отличная музыка.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

0: Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Корпорация МСП расширяет меры поддержки инвестиционных проектов в сфере туризма. В Дагестане возбудили уголовное дело после избиения школьницы, и в Махачкале появятся новые остановочные пункты с торговыми павильонами. Теперь подробно. Корпорация МСП совместно с органами исполнительной власти субъектов осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на создание и развитие объектов туристической инфраструктуры, в том числе объектов дорожного сервиса, коллективных средств размещения и других. Инициаторы инвестиционных проектов могут воспользоваться рядом мер поддержки финансового и нефинансового характера для начинающих бизнесменов, у которых есть идея, но не хватает опыта в оформлении документов, работает Центр поддержки инвестиционного кредитования. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как в сети появилось видео расправы над несовершеннолетней девочкой. 27 августа на территории футбольного поля одной из городских школ Махачкалы подростки окружили сверстницу и жестоко избили ее. После того, как кадры насилия разошлись по социальным сетям, на них обратили внимание правоохранительные органы. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия. В Хасавюртовском районе восстановят гидротехнические сооружения для защиты 4 сел. Общая протяженность превышает 25 километров. Благоприятная погода позволяет подрядчику задействовать максимум спецтехники и одновременно вести отсыпку и уплотнение грунта на нескольких участках. На сегодня выполнено 25% общего объема работ. Специалисты переместили свыше 180 тысяч кубометров грунта и подготовили 6 километров защитных валов. Администрация Махачкалы опубликовала дизайн-проекты новых остановочных комплексов, которые планируется установить на улицах города. Как сообщалось ранее, всего предусмотрена поэтапная установка 105 объектов. Часть из них будет без торговых павильонов. Дагестанский боец UFC Ризван Куниев проведет следующий поединок против одного из сильнейших тяжеловесов организации Александра Волкова. Бой российских микс-файтеров состоится 24 октября на турнире, который примет Абу-Даби. Поединок станет одним из центральных событий и важным шагом для спортсменов в борьбе за место среди сильнейших тяжеловесов организации. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-290.

0: Реклама на радио. Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292

0: Друзья мои, великолепное исполнение на даргинском языке парня по имени Евгений. Евгений Бакшиев на волнах радио «Прибой». Друзья мои, кстати, участник группы «Кинса» на волнах нашего радио с премьеры новой песни под названием «Танцуй со мной». Очередной музыкальный час подходит к концу, друзья мои. 14.56, время московское. С вами по-прежнему я, Адам. Желаю доброго дня. Хорошо провести время и далее вместе с нами. Новости очень скоро, а пока и следующий еще один Евгений, но Власов с ремиксом известного Луи Армстронга «Let My People Go» на наших волнах.
1: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Цуколь, Бабаюрт,
1: Гимрия. Говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав планирует включить новые исследования в программу диспансеризации. В Махачкале почтили память соотечественников, погибших в терактах. И более 11 тысяч жителей Дагестана остались без электричества. Теперь подробно. Минздрав России планирует обновить порядок диспансеризации, в том числе за счет расширения гарантии для участников СВО и добавления новых исследований. Мера направлена на повышение качества и индивидуализацию медицинских осмотров. В приоритетном порядке закрепляется оценка и репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Она будет проводиться поэтапно по возрастным группам одновременно с прохождением обычного профилактического осмотра или диспансеризации. В Махачкале состоялось возложение цветов к мемориалу славы погибших сотрудников МВД. Напомню, что ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям, произошедшим в сентябре 2004 года в Беслане, Северной Осетии, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли более 300 человек. В этот день страна отдает дань памяти тысячам соотечественников, которые погибли в различных террористических атаках. Аварийное отключение электроэнергии произошло в 8 населенных пунктах и частично в Каспийске. Без света остались более 11 тысяч человек. По данным МЧС Дагестана, восстановительные работы ведут 4 бригады специалистов. Ориентировочное время подачи электроэнергии – к 20 часам. Первый на юге России форум-выставка «Вектор» соберет десятки строительных и девелоперских компаний, риэлторов, маркетологов и инвесторов 8-9 сентября в махачкалинском комплексе «Аллея Резорт». Участники смогут найти партнеров, заключить контракты и узнать о новых трендах рынка. Девелоперы представят проекты от эконом до премиум-класса. Агентства недвижимости и брокеры смогут договориться о повышенных комиссиях и эксклюзивных скидках. В Дагестане до конца года ожидается поставка 141 нового автобуса большого и среднего класса. Кроме того, для обслуживания межмуниципального маршрута Махачкала-Каспийск приобретено 11 автобусов среднего класса. Наряду с обновлением парка ведется работа по цифровизации отрасли. Системами безналичной оплаты проезда и видеонаблюдением оснащены около 80% автобусов. Отображением информации о движении транспорта по маршруту на картах 2GIS и Яндекс 83. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Вы слушаете Радио Прибой.

0: пора на любимом радио. Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Друзья мои, на волнах радио прибудет народные артистки Гульханум Гаджиева и Зайнаб Абсаматова. «Туман» называется песня. Подробно о чем, я не знаю, о чем поется в этой песне, но точно знаю, что отношения с мутными людьми всегда туманны. 15:29, время в Махачкале. Radio Приморье. The best radio on 100.7 FM.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Ostem и Implantium с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Радио «Прибой».
7: Музыка, за которую не стоит.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
2: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минпросвещении готовят новый стандарт обучения в начальной школе. Филиалы МФЦ Республики выступят в роли единого окна, и дагестанские вольники завоевали две золотые медали на спартакиаде учащихся. Теперь подробно. Минпросвещение к 2027 году обновит стандарт обучения с 1 по 4 класс. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее он также объявил о планах обновить стандарт и для 5-9 классов. В частности, при разработке специалисты учтут комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. Соискатели аттестата инструктора-проводника, а также людей, проходящих соответствующую переаттестацию, не допустят к работе, если во время медосмотра у них обнаружат психические расстройства или серьезные нарушения зрения. Соответствующий проект приказа Минздрава размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Наличие таких заболеваний у инструктора может создать угрозу безопасности во время туристических походов. Филиалы МФЦ Дагестана выступят в роли единого окна для открытия лицевых счетов и оплаты за электроэнергию. Это нововведение будет доступно для всех жителей республики и позволит существенно сократить время. В перспективе данный процесс будет осуществляться только через МФЦ, что исключит необходимость посещения нескольких инстанций. С 1 по 3 октября на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Дагестане пройдет Всемирный конгресс по клиническому питанию. Научное событие такого масштаба впервые объединит на одной площадке экспертов в области нутрициологии и передовых технологий. Его участниками станут свыше 100 профильных ученых и государственных деятелей из 17 стран мира. Дагестанские спортсмены завоевали две золотые медали в финале летней спартакиады учащихся России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, который прошел в Московской области. В соревнованиях приняли участие более 100 юных борцов из разных регионов страны. Награды разыграли в 11 весовых категориях. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Самое осеннее.
4: Самое народное.
3: Радио «Прибой».

На волнах радио прибой, друзья мои, уральский хитмейкер Леша Свик. Эмоциональная баллада о силе любви, способной помочь выстоять в самых сложных жизненных обстоятельствах. На самом деле, друзья мои, да, даже в хаосе можно найти точку опоры, которая даст смелость идти дальше. Эта песня называется «Ориентир», друзья мои. Это не просто песня о любви, а целая история о том, как чувство становится тем стержнем, который помогает не сломаться под ударами судьбы. 3 сентября, друзья мои. Четверг сегодня. Вы слушаете радио «Прибой» из Махачкалы. Всем большой привет. И Адриана Челентана далее.

0: Радиоприбой, где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Аварская поговорка.
2: Бахачит шалдахула, халикат боснухула.
3: Герой в бою погибает, а трус в постели.
1: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12.

0: что, друзья мои, страшная сила любой. Не зря говорят, любовь заставляет совершать самые красивые, нелепые, рискованные, даже безумные поступки. И из-за нее люди отказываются от короны. Помните историю, наверное, разрушали империи, обрекали себя на нищету и даже шли на преступления. История знает немало таких примеров от правителей, строивших чудеса света, до художников, отдававших последние ради одной улыбки возлюбленной. И есть и особые, конечно, случаи, когда одержимость человеком приводила к трагедии. На волнах радио «Прибой», ради любви от Абдулла Мурадова. Друзья мои, замечательная песня на лакском языке.
1: Бы не был я в мечтах, лишь ты.
0: 16:46 по Москве.

0: Это мы послушали, друзья мои, перевод той самой песни, о которой мы речь шла в начале. Давайте, на самом деле, не будем о грустном, давайте продолжим о счастье и любви. Эфир радиостанции «Прибой». Далее на волнах нашего радио Диляра и Бримбек. Будьте с нами, четверг продолжается.
1: Счастье и любовь.

0: или без ограничений.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

0: Друзья мои, на волнах радио боевой 1656, легендарный Кук Робин. Я Робин Кук. When your heart is weak. Когда твое сердце слабое. Друзья мои, когда сердце слабое, адресата туда легко проникнуть. И герой, любой герой намерен воспользоваться этой слабостью, чтобы проникнуть внутрь, буквально подобрать замок. Об этом песня Робина Кука. Здесь на волнах радио прибудем, друзья мои, через скоро. На наших волнах новости дня Дианы Гаджиевой. И вечерний выпуск программы по заявкам «Час желаний». Наш номер 8-988-291-1007. Можете писать на Макс, либо на WhatsApp. Меня зовут Адам. Всем доброго вечера. Остаемся в одной компании. И сейчас премьера новой песни. Отличный трек, друзья мои. У меня есть ты, Адилихан Баматказиев.
1: Слушайте

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: В Дагестане 17 часов.
0: На Радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России меняется порядок предоставления адресно-справочной информации о гражданах. В республике продолжается строительство трасс в обход Хасавюрта и Дербента. И дзюдоист Дагестана включен в состав молодежной сборной России по дзюдо. Теперь подробно. С 5 сентября вступает в силу новый порядок получения адресно-справочных данных через МВД. Закон упрощает поиск людей и четко определяет, кто имеет право делать такие запросы. Главная цель изменений – помочь в восстановлении связи, не нарушая приватность. Разыскиваемый человек сам решает, выходить ли на контакт, а его адрес заявителю не раскрывается. Подать заявление на поиск человека может как частное лицо, так и организация, лично или через представителя. Сделать это можно через госуслуги или в районном подразделении МВД по вопросам миграции. Минсельхоз России намерен создать сеть полигонов, где будут испытываться и отрабатываться беспилотные и автопилотные технологии для агропромышленного комплекса в реальных производственных условиях. Министерство намерено подготовить первые предложения по структуре полигонов, составу индустриальных партнеров и методике технико-экономической оценки в течение месяца. Практическую отработку модели планируется начать в следующем году. При этом основой инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытные хозяйства аграрных вузов. Госэкспертиза одобрила проект строительства еще одного пятизвездочного отеля. Сообщается в материалах Единого реестра заключений. Речь идет об отеле в формате коттеджей на берегу моря в рамках реализации проекта Всероссийского круглогодичного курорта на юге Дагестана. За счет реализации проекта будет создан номерной фонд в количестве 220 мест. В республике продолжается строительство трасс в обход Хасавюрта и Дербента. Обход Хасавюрта протяженностью 21 километр призван снять напряжение с самого загруженного участка федеральной трассы Р-217. Завершить работы планируется в 2028 году. На обходе Дербента в настоящее время задействованы более 700 человек и 400 единиц техники. Новая четырехполосная дорога позволит вывести транзитные потоки за пределы города, что существенно повысит безопасность дорожного движения. Абдурахман Бикеев включен в состав молодежной сборной России по дзюдо, которая примет участие в первенстве Европы. Международные соревнования среди юниоров до 21 года стартовали в Черногории. Дзюдоист из Дагестана выступит за национальную сборную в командных состязаниях. Он представляет весовую категорию до 73 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Час желаний. С Адамом Будагиловым.

0: Час желаний.
1: Лунное затмение мне показало любовь. О том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы надеи.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47. На радиоприбой час желаний.
6: Добрый вечер всем тем, кто остается в нашей компании и присоединился к радиостанции «Прибой». Мы приветствуем всех и каждого. Остаемся, друзья мои, вот здесь, потому что вы можете сейчас иметь возможность, даже скажу правильнее, написать нам на сообщение на 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp, чтобы передать привет и поздравления своим близким, родным, друзьям. Сегодня, напомню, 3 сентября, сегодня четверг. И давайте вспомним и сделаем приятный сюрприз своим близким. А также вообще можете передать приветы далеко живущим, потому что нас в онлайне слушают круглые сутки и по всей планете. Зовут меня Адам, всем салам алейкум. И спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
7: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: I won't get any better, друзья мои. Тот самый парень Дженнифер Лопес. Марк Энтони был на волнах радио прибоя в 17:20. Отпел только что свой замечательный трек. И это программа «По заявкам». Жду ваше сообщение на 8-988-291-1007. На программу «Чье желание» передавайте приветы, поздравления и желание послушать песню тоже исполняется. Друзья, на Макс или на WhatsApp можете писать. Итак, одно из первых сообщений. Доброго вечера всем, всей республике, особенно одному милому человеку по имени Расул. Помню, все вижу и слежу. И вот смайлик, пару смайликов. Просьба включить массу Рабаданова «100 шагов». Ну что ж, Расул, за вами следят, вы под контролем, наверное, не тотальным, а только от любви и от большой любви, скажем так. Для вас музыкальный презент тоже готов. Масул Рамадановна, вам на радио.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Масул Рамаданов на наших волнах. Не отступай, пел он, ибо не сбудутся ваши мечты. Друзья мои, программа «Час желаний», 5:25, время точное московское. Программа по заявкам, можете писать до конца часа. Поздравления, приветы и пожелания. И, конечно, желание послушать песню тоже исполняем. Ставим в эфир, товарищ. У нас есть сообщение для ребят, кто на СВО. Огромный привет передает Виталик. И давайте послушаем его голосовое вот прямо в эфире.
2: Здравствуйте. Можно передать привет для всех братьев с Дагестана, для моих братьев Нурлана и Фикрета, им большой привет и песню «Таркан».
1: Ну что ж, Виталий, я думаю, ваши друзья услышали ваше голосовое и дописал вот Виталий, пускай все вернутся домой здоровыми, живыми. Имеется в виду, конечно, само собой. Ну что ж, от Виталия для всех ребят, кого он назвал только что в эфире, «Таркан» уже в эфире радиостанции «Прибой» программы «Час желаний».

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир», друзья мои, вы всегда найдете изысканное украшение из золота, серебра, драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий. Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Изготовление и размещение рекламы.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это

Radio Приморье. Best Radio 100.7 FM. Внимание, уважаемые слушатели, медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает в сотрудничество в предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Медиахолдинг готов разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях и «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон для справок 8-988-292-47-47. 8-988-292-47-47.

0: час желаний.
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Час желаний.
8: Программа по заявкам на волнах радио «Прибой». Программа «Час желаний» представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
9: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Друзья мои, на волнах радио Прибой, участник группы Кинса, которая таковой уже не существует. Евгений Бакшиев, великолепное даргинское пение. Примера, друзья мои, на волнах радио Прибой. Танцую со мной. Евгений Бакшиев был на наших волнах. 17:55 по Москве. Вы слушаете радио Прибой, и это была программа «Час желаний». С вами Адам, мы еще один час в одной компании.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минпросвещении готовят новый стандарт обучения в начальной школе. Филиалы МФЦ Республики выступят в роли единого окна, и дагестанские вольники завоевали две золотые медали на спартакиаде учащихся. Теперь подробно. Минпросвещение к 27-му году обновит стандарт обучения с 1 по 4 класс. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее он также объявил о планах обновить стандарт и для 5-9 классов. В частности, при разработке специалисты учтут комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. Соискатели аттестата инструктора-проводника, а также людей, проходящих соответствующую переаттестацию, не допустят к работе, если во время медосмотра у них обнаружат психические расстройства или серьезные нарушения зрения. Соответствующий проект приказа Минздрава размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Наличие таких заболеваний у инструктора может создать угрозу безопасности во время туристических походов. Филиалы МФЦ Дагестана выступят в роли единого окна для открытия лицевых счетов и оплаты за электроэнергию. Это нововведение будет доступно для всех жителей республики и позволит существенно сократить время. В перспективе данный процесс будет осуществляться только через МФЦ, что исключит необходимость посещения нескольких инстанций. С 1 по 3 октября на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Дагестане пройдет Всемирный конгресс по клиническому питанию. Научное событие такого масштаба впервые объединит на одной площадке экспертов в области нутрициологии и передовых технологий. Его участниками станут свыше 100 профильных ученых и государственных деятелей из 17 стран мира. Дагестанские спортсмены завоевали две золотые медали в финале летней спартакиады учащихся России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет, который прошел в Московской области. В соревнованиях приняли участие более 100 юных борцов из разных регионов страны. Награды разыграли в 11 весовых категориях. И о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете.

0: Реклама.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-4

0: вместе навсегда.
1: Хочется вернуться в то время, когда они, любимые, летали над землей. Вот, находились в состоянии легкости и счастья. Так поет Стас Пьех. Ностальгическое размышление, потерянное, но светлое, люби, друзья.
0: Любили каждый миг.
1: Песня, наполненная воспоминаниями, светлой грустью и надеждой. 18:47 московское время. И на дворе, друзья мои, осень, когда повод думать, чувствовать здесь и сейчас. И, конечно, любить вопреки всем законам природы. Любите и не переставайте это делать. До завтра. С вами был Адам. Всем удачи. Всем пока.

0: Radio Primoy, the best radio on 100.7 FM. Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Избербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России меняется порядок предоставления адресно-справочной информации о гражданах. В республике продолжается строительство трасс в обход Хасавюрта и Дербента. И дзюдоист Дагестана включен в состав молодежной сборной России по дзюдо. Теперь подробно. С 5 сентября вступает в силу новый порядок получения адресно-справочных данных через МВД. Закон упрощает поиск людей и четко определяет, кто имеет право делать такие запросы. Главная цель изменений – помочь в восстановлении связи, не нарушая приватность. Разыскиваемый человек сам решает, выходить ли на контакт, а его адрес заявителю не раскрывается. Подать заявление на поиск человека может как частное лицо, так и организация, лично или через представителя. Сделать это можно через госуслуги или в районном подразделении МВД по вопросам миграции. Минсельхоз России намерен создать сеть полигонов, где будут испытываться и отрабатываться беспилотные и автопилотные технологии для агропромышленного комплекса в реальных производственных условиях. Министерство намерено подготовить первые предложения по структуре полигонов, составу индустриальных партнеров и методике технико-экономической оценки в течение месяца. Практическую отработку модели планируется начать в следующем году. При этом основой инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытные хозяйства аграрных вузов. Госэкспертиза одобрила проект строительства еще одного пятизвездочного отеля. Сообщается в материалах Единого реестра заключений. Речь идет об отеле в формате коттеджей на берегу моря в рамках реализации проекта Всероссийского круглогодичного курорта на юге Дагестана. За счет реализации проекта будет создан номерной фонд в количестве 220 мест. В республике продолжается строительство трасс в обход Хасавюрта и Дербента. Обход Хасавюрта протяженностью 21 километр призван снять напряжение с самого загруженного участка федеральной трассы Р-217. Завершить работы планируется в 2028 году. На обходе Дербента в настоящее время задействованы более 700 человек и 400 единиц техники. Новая четырехполосная дорога позволит вывести транзитные потоки за пределы города, что существенно повысит безопасность дорожного движения. Абдурахман Бекеев включен в состав молодежной сборной России по дзюдо, которая примет участие в первенстве Европы. Международные соревнования среди юниоров до 21 года стартовали в Черногории. Дзюдоист из Дагестана выступит за национальную сборную в командных состязаниях. Он представляет весовую категорию до 73 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
7: К пророку, мир ему и благословение, однажды прибежал верблюд и попросил спасения. Следом появился его хозяин и заявил, что хочет зарезать верблюда. Он рассказал, что купил его, но не получил никакой пользы, и поэтому решил зарезать, чтобы хоть мясо получить. А верблюд убежал. Пророк, мир ему и благословение, обратился к верблюду со словами: «Почему твой хозяин на тебя жалуется?» На что верблюд ответил: «Как я могу быть покорным своему хозяину, если он не покорен своему Господу? Не совершает ночной намаз, не ходит на коллективный. Когда гнев Всевышнего обрушится на ослушавшихся его рабов, я боюсь находиться среди них. Если мой хозяин даст вам слово больше не ослушиваться своего Господа, я тоже дам слово быть покорным ему». Этот человек раскаялся, дал слово пророку, мир ему и благословение Аллаха, и вместе с верблюдом вернулся домой.
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
8: Радио Прибой в Буйнакске.
9: Радио Прибой в Дербенте.
8: Радио Прибой в Кизилюрте.
9: Радио Прибой в Махачкале.
10: Радио Прибой в Кизляре.
11: Радио Прибой.

0: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Все в традициях.
9: Радио «Прибой».
10: «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вери акулуяр ханайта, фехедин руш нет худай.
2: Если бы все были умные, кто бы женился на дочери муллы?
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
4: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Песня в стиле шансон. На волнах «Прибоя». Музыка, которая греет

0: на волнах прибоя. Лучшее, родное. Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Пицца.
1: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение.

0: Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
2: Музыка, которая греет душу.
4: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Согретые летом.
1: Здесь
0: с тобой. Музыка и осень. На радио Прибой. Реклама.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91 59 57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: по горным высотам,
1: с приветом осенним,
0: настройся и слушай
1: любимый
0: прибой.

0: Согретые летом. Здесь с тобой. Музыка и осень. На радио Прибой.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова

0: Команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». «Кирго» – 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Осень. Твой личный гербарий отличной музыки.
2: На радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Олова тишин, урхназыкадиву.
2: Быстрая река до моря не доходит.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама. 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка. На твоей волне.
1: Радио «Прибой».
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Осеннее настроение
1: на радио «Прибой».
2: Let's get down to business.

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизил-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Лезгинская поговорка.
1: Вон пти кандалогус шедаела, зун пап кандалогус шезвайтер.
2: Когда ты соску просил и плакал, а я плакал по женщинам.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: best music. Это осень ярких впечатлений. This is Radio Priboy.
1: Маме звонить иногда забываем, а мамин на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: неба.
1: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.